0: Алло.
1: Привет.
0: Привет.
1: Что там, все серьезно?
0: Как вот так, непонятно. Одни других уничтожают просто.

0: отвратительном на всякий случай зоне.
1: Что? Раздувать собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.